0: 7 часов на среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Продукция металлургического комбината Нижнего Тагила задействована в строительстве большого производственно-складского комплекса компании «Базальт» в Свердловской области. Металлокаркас здания и административного корпуса сооружают с использованием балок повышенной прочности, уточняет пресс-служба Евраз НТМК. Для возведения объектов комбинат направит около 500 тонн металлопроката. Проектирование и поставку конструкции обеспечивает Евраз Steelbox. Используемые горячекатанные профили отличаются высокой прочностью при относительно небольшом весе за счет низкого содержания углерода. Это позволяет увеличить несущую способность конструкции, сократить сроки строительства и повысить вместимость складских помещений. Качканарская природоохранная организация провела зарыбление рыбоводного участка Нижнекачканарского водохранилища. В водоем выпустили более 3 миллионов личинок пеляди, ценной рыбы из семейства сиговых, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Реализация инициативы стала возможной благодаря благотворительной поддержке «Евраз Кагок». В преддверии Дня Победы погода в Нижнем Тагиле ожидается по-настоящему летней. В начале и середине недели тагильчан ждет необычное для начала мая тепло плюс 28, но уже к выходным вернутся около нулевые температуры и дожди. Среда станет самым теплым днем недели. День Победы, как и в прошлом году, ожидается дождливым и прохладным. Температура ночью составит плюс 6 градусов, днем плюс 13 градусов. Телевизор остается главным экраном для россиян. Его держат дома 94% жителей страны, а 2/3 включает ежедневно. Об этом говорят результаты опроса «Авито», в котором приняли участие 10 тысяч человек. Чаще других к телеэкрану обращаются пенсионеры и жители малых городов, по 80% в каждой группе. Молодежь телевидение смотрит заметно реже. Среди людей 18-24 лет каждый десятый почти не включает телевизор. В топе предпочтений художественные фильмы и сериалы. Их выбирает 51% опрошенных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, ясно. Ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Рушим твое утро.
1: Всем доброе.
2: Доброе утро. Ох, как громко, да. Как хорошо.
1: Это хорошо, уже теперь еще лучше, потому что сегодня что у нас? У нас вторник, 5 мая, с вами в эфире Алексей Подольский и прекрасная
2: Настя Невская. Всем привет, да. Ребята. Ну как вы, выспались?
1: Ой, да, вообще, что-то сегодня будильник поставил немножко не на то время, и все соседи проснулись.
2: Ничего себе, какой у тебя громкий. Слушай, мне кажется, со мной сегодня то же самое случилось.
1: Да?
2: Да, синхронизированные будильники какие-то.
1: Это, видимо, проблема всех тех, кто работает в утреннем шоу. Иногда мы слишком тревожимся, слишком волнуемся и торопимся, а волноваться-то не надо, и как раз-таки тема опроса у нас сегодня такая. Про то, как вообще не волноваться,
2: как побороть тревогу.
1: Да, как побороть тревогу. Конечно, опрос заключается у нас в том, какая фраза вызывает тревогу. Фразы бывают разные, здесь много вариантов представлено, но...
2: Если бы был вопрос, какой звук вызывает у вас тревогу, я бы сказала. Но такого вопроса у нас пока нет.
1: Такого опроса у нас пока еще нет.
2: Да, поэтому, ребята, фразы. Какая фраза вызывает у вас тревогу, об этом нам обязательно расскажите, заходите в нашу группу в ВК, оставляйте комментарии, рассказывайте какие-то тревожные комментарии, тревожные истории, скажем так.
1: Оставляйте свои тревожные комментарии.
2: Расскажите, мы попробуем с ними побороться. Вот что мы сегодня будем делать. Ибо зачем нам тревожиться? По пустякам. Зачем?
1: Незачем вообще, абсолютно надо радоваться тому, что вот погода у нас сейчас хорошая.
2: Замечательно. Вот смотри, вот допустим, да, про тревогу. Бывает, живешь себе спокойно, да?
1: Да.
2: Все хорошо. Тут бац, сообщение, вас вызывает начальник.
1: Опа.
2: Уровень тревоги на какой уровень у тебя подскакивает сразу?
1: Ну, на максимальный. Еще начинаешь накручивать себя. Что я сделал?
2: Почему вот сразу плохое? Почему сразу ты думаешь, что случилось что-то непоправимое и плохое? А вдруг тебе премию выписывают?
1: А вдруг и
2: а
1: такое,
2: вдруг?
1: Да.
2: Ну, то есть... Почему мы так думаем? Плохо.
1: Ну вот да, есть такой момент, что вот постоянно самый негативный исход себе представляешь, уже поверил в него, а по итогу не все так плохо, как
2: да.
1: Могло бы показаться.
2: А есть вот эта невероятная магическая фраза: «Да ты не волнуйся только, да ты только не волнуйся».
1: «Да ты успокойся».
2: «Да все нормально будет».

0: Ну, вот тебе не раздражает вот эта фраза?
1: Ой, ну, смотря в какой ситуации она сказана, если я, ну, как бы подсознательно понимаю, что действительно все будет нормально, то да. А если я понимаю, что сейчас меня ждет какое-то трудное жизненное испытание, и да, мне говорят, все будет нормально, я такой думаю...
0: Ну, то есть это к вопросу о том, что есть такие люди на самом деле, они на любую вот проблему, на вообще любое твое состояние говорят, да что ты накручиваешь себя, да что ты драматизируешь, да перестань, все нормально будет, успокойся. И как бы зачем мне говорить, что я должна чувствовать? Я чувствую, что я чувствую. Не надо меня успокаивать.
1: Да, не надо успокаивать. Пускай это делает лучше наша музыка на Эко-радио и пробуждает вас чувство позитива и радости. Мы еще вернемся обязательно к обсуждению этой темы, ну а пока немножечко отожгем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Жень, твое утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро еще раз, если кто нас не слышал.
1: Да, да, все слышали,
2: все уже, и так слышали. Вот как раз обсуждали волнение, вот нашу тему, и тут Настя мне говорит, а надо разграничить волнение, надо его разграничить.
1: Да, на этом наш диалог закончился за эфиром, и мы вышли в эфир, собственно, так и было.
2: Я просто как Windows 95 завис, такой, что значит разграничить волнение? Ну, теперь до меня дошло. Я вот посмотрел опрос, сравнил с темой, и тут же спрашивается про тревогу, а вот нужно разграничить тревогу и волнение.
1: Вот, я об этом и говорила, да, тревога за будущее, да, тревога за там какие-то свои планы, цели и прочее, либо вот это волнение, которое мы испытываем, допустим, опять же, как мы обсуждали, начальник написал, и все, да, и ты волнуешься, и у тебя выброс кортизола, выброс адреналина, вот, о чем мы будем разговаривать, о тревоге или о волнении?
2: Мы будем разговаривать о двух этих важных
1: ипостасях. Ты хочешь сразу все.
2: Я хочу сразу все. Я сегодня готов много разговаривать.
1: Слушай, ну вот смотри, во-первых, про волнение. Про тревогу мы чуть позже. Про волнение. Да. Из-за чего этот механизм вообще существует? Это древний механизм, эволюционный. Механизм выживания вызывают у нас гормоны стресса для подготовки организма к защите или бегству. Да? На что эта реакция? На неопределенность, на там, какие-то социальные угрозы, потому что наш организм воспринимает это как смертельную опасность. Вот представь, тебе начальник написал, твой организм считает, что это смертельная опасность. Все, ты под угрозой.
2: Ничего себе.
1: Знаешь, поэтому ты волнуешься.
2: Но, кстати, волнение-то вот само по себе, вот я так как все это изучаю, мне интересно, оно плохими какими-то качествами не обладает. Оно, наоборот, помогает организму как-то собраться.
1: Мобилизовать, все силы.
2: Да, все силы, и ты по итогу вот с этим небольшим волнением ты выходишь, и у тебя даже получается лучше, чем в спокойной обстановке.
1: Слушай, если волнение небольшое, а тот, кто волнуется, да, вообще...
2: А
1: да.
2: Это уже тревога. Это уже как раз-таки тревога. Волнение-то оно звучит так легко. Волнение, легкая волна. Тревога — это все там, да. Как бы надо... Поэтому, да, волнение, оно хорошо. Тревога — это уже, это значит, ты переволновался, значит, тебе, дружище, нужно чуть-чуть успокоиться.

0: Слушай, нет, неплохо. Мне кажется, тебе можно быть хоучем, наставником по тревоге и волнению.
1: Да, я вообще в них очень сильно разбираюсь, но...
0: Ну окей, волнение мы оставляем, тревогу, с тревогой мы будем бороться, вот так.
1: Но не прям бороться, потому что когда ты с ней пытаешься бороться, она как раз-таки может еще сильнее у тебя усиливаться. Ты можешь тревожиться из-за того, что тревожишься.
0: Окей, а что тогда делать?
1: Нужно принять... Принять, да, мне сейчас
0: принять тревогу.
1: Да, вот там, например, сильно сердце стучит, окей, там руки потеют, окей, пускай будет так, но даже несмотря на все это, я совсем справлюсь, и все будет нормально, это состояние пройдет. Оно временное, как и все течения в жизни.
0: Ну хорошо, ну то есть, другими словами, просто если возникает тревожность или тревога, нужно ее просто пережить.
1: Да, да, скорее всего так. Но это мое предположение, конечно, я не эксперт,
0: но
1: опыт имею.
0: Ну хорошо, ребят, сегодня обсуждаем тревожность, да?
1: Да,
0: как с ней побороться? Заходите в нашу группу ВК, участвуйте в вопросе, пишите комментарии.

Словно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Моторадио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные

0: цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
1: Ой, чего-то вот тема нашего сегодня дня, какая-то она грузилова сплошной, уже устал я от этой тревоги.
2: Есть сам что-то? Придумал тему дня, да. И

0: И часа не прошло. Все, да не хочу я больше эту тревогу обсуждать.
1: Да, делаю вид, что я к этому не причастен.
0: Нормально, нормально. Хороший план, кстати. Вот так, мне кажется, и надо бороться с тревогой.
1: Надо какую-то хорошую новость, вот прям такую вот. Вот, чтобы
0: смотрите,
1: душу,
0: ну, это не совсем новость, вот просто, значит, повод для фантазии и визуализации. Просто представьте, вот представьте.
1: Да,
0: городок на Аляске, Уитер. Население города 300 человек, ну, примерно, 250 сейчас. Все люди, все население... А ты что смеешься?
1: Да, шутку заготовил.
0: Ладно, ну, запомни ее. Значит, все население дома, я напоминаю, ну, примерно 250 человек, живет в одном 14-этажном здании, которое было, да, построено в 1957 году. Все население города живет в одном доме. В нем же супермаркет, почта, клиника, полиция, церковь, мэрия, отель, спортзал. Город в одном доме, представляете? Да. Город-дом, легендарный город-дом Уитер. Хотел бы там побывать? Да. Я да.
1: Мне кажется, кто-нибудь скажет, что ничего в этом удивительного нет, обычная общага. Что такого?
0: Ну нет, это вообще совсем другое. Это вообще совсем другое.
1: Ну не, я понимаю, да, целый город, все в одном доме, все вместе находится. Это вот какой-то уют. Я как человек социальный, вот... Вот вообще бы мне хорошо было, вот постоянно вы все вместе там вышли.
0: Ну, это знаешь, да, вот ты про общежитие сказал, вот это идеальное место для тех, кто так и не повзрослел и хочет продолжать жить в общаге.
1: Да, вот это
0: но с пенсией и налогами.
1: Ну, интересно довольно, ну 250 человек для города, это даже не поселок городского типа, на самом деле,
0: да?
1: Как они смеют назвать себя городом.
0: Нет, но вообще чудесное можно. Место, я вот не вижу информации по поводу, есть ли туда туристические какие-то маршруты, но я думаю, что да. Представляешь, там вот сколько квартир в 14-этажном доме? 250
1: много.
0: Человек, ну много, я думаю, там одна квартирка точно сдается посуточно для туристов.
1: А где там путешествовать, по магазинам?
0: Да, да, просто посмотреть на, да, посмотреть, а что, пожить один денек хотя бы вот такой жизнью, почему нет? Ты представляешь, это люди, у которых тревожности нет, представляешь, они видят всегда одну и ту же картинку, один и тот же магазин, один и тот же, я не знаю, участковый там у них ходит, все.
1: Да, все у них в жизни стабильно и
0: хорошо. Все стабильно, никаких поводов для тревоги, один и тот же вид из окна вообще совершенно интересно, да.
1: Ну, а у нас сейчас уже сыграет Марк Ден, да, послушаем.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах. Об автостраховании и правилах дорожного движения. О транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: 7 мая. День радио. Экорадио выходит на улицу.
2: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке «Крыша».
3: Могла и сняться в кино.
1: Весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
2: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
4: Это радио.
5: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Что же предвещает нам вторник, узнаем от звезд. У Овны сегодня вам придется проявить терпение. Не все будет решаться сразу. Совет дня: доводите начатое до конца.
2: Тельцы, день потребует внимательности к деталям. Маленькая ошибка может повлиять на результат. Совет дня: перепроверяйте важное.
1: Близнецы, сегодня может возникнуть необходимость вернуться к старому вопросу. Самое главное, не избегайте, лучше закрыть все уже окончательно.
2: Раки, день может затронуть эмоциональные темы, важно не реагировать резко. Совет дня для вас: держите внутреннее равновесие.
1: Львы, сегодня вам предстоит доказать свою позицию делом, а не словами. Совет дня: покажите результат, и это убедит лучше всего.
2: Девы, день подойдет для кропотливой работы, вы сможете продвинуться там, где нужна точность. Совет дня: работайте спокойно и без спешки.
1: Весы, сегодня важно не откладывать решения. Ситуация требует ясности, сделайте выбор и двигайтесь дальше.
2: Скорпионы, день может принести неожиданную сложность, но вы справитесь. Совет: не паникуйте, действуйте по шагам.
1: Стрельцы, сегодня лучше не распыляться на новые идеи. Сосредоточьтесь на текущем и доведите начатое до результата.
2: Козероги, день потребует дисциплины и контроля. Результат будет зависеть от вашей собранности. Совет дня: держите темп и не отвлекайтесь.
1: Водолеи, сегодня возможны неожиданные задачи. Придется быстро реагировать, но самое главное, сохраняйте спокойствие, и это даст вам преимущество.
2: Ну и рыбы, день подойдет для завершения накопившихся дел. Лучше не переносить их дальше. Совет дня: закройте старые вопросы, станет легче.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Майские близко. Строитель.

0: Магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин, Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
2: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ-депо, Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
5: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 8 часов на среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 338 тысяч уральцев уже проголосовали за благоустройство территории. Голосование за объекты в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается. Параллельно в регионе стартует работа на площадках, которые жители выбрали в прошлом году, сразу в 28 муниципалитетах. Общий объем финансирования проектов 1 миллиард 150 миллионов рублей, включая федеральную поддержку. В порядок приведут парки, скверы и набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотуринске, Камышлове, Ревдесе, Серти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах. Некоторые объекты уже выходят на финальную стадию. В Качканаре наградили участников тотального диктанта. В городской библиотеке имени Селянина состоялось торжественное награждение лучших участников образовательных акций. Почетными грамотами и памятными подарками отметили 12 качканарцев, написавших «Тотальный диктант на хорошо и отлично», пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Кроме того, были награждены школьники, проявившие себя в проекте «Не диктант, дети», а также участники акции «Тот язык», которые писали диктант на татарском языке. Среди них представители татарской и башкирской общин города. В Стамбуле прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи до 21 года. Нижний Тагил представляла победительница первенства России в весовой категории до 48 килограммов Анастасия Сазонова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец». Для тагильчанки это был дебют на соревнованиях такого высокого уровня. В первом круге Анастасия победила Гюльгаз Мусаеву из Азербайджана, призера международных игр «Дети Азии». Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством молодых мам. За первые три месяца 2026 года здесь родили 157 девушек в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает социальный фонд. По числу молодых мам лидирует юг страны. Первое место занимает Дагестан. За три месяца этого года в регионе родили 280 девушек. На втором и третьем месте Краснодарский край и Ростовская область. Четвертое место досталось Свердловской области, а пятое – Подмосковью. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: твое утро.
1: Всем доброе утро.
2: Доброе утро. 5 мая на календаре. Какие сегодня праздники отмечаются?
1: Ой, а праздники-то у нас такие обширные. Например, первый — это Всемирный день общения. Вот как раз мы обсуждали волнение, тревогу, а вот общение. Вот благодаря нему многие проблемы вообще решаются. Если ты умеешь говорить, шутить постоянно, где-то находиться, коммуницировать, то и все у тебя пойдет как по маслу.
2: Кстати говоря, у нас в ВК запущен опрос. Да, под нашу сегодняшнюю тему Александр Борисов написал нам комментарий. Значит, извечная тема, хорошая информация для обсуждения. Как перестать беспокоиться и начать жить, да? Мне книга Дейла Карнеги очень помогла. Вот, кстати, да. Шедевр в этом вопросе. Он, кстати, писал книги про общение в том числе.
1: Дейл Карнеги-то?
2: Да.
1: Я знаю, но вот эта книга, вот «Как перестать волноваться и начать жить», да, я вот смотрел на нее кучу обзоров вот в свое время, но я так и не прочитал.
2: Вот в какое время мы живем, да? Вместо того, чтобы почитать книгу, мы смотрим обзоры на эту книгу.
1: Да, да.
2: И можем потратить на это гораздо больше времени, чем потратили бы на просто прочтение.
1: Да. Ну, надо это исправить, да?
2: Да.
1: Ну, просто столько книг в этой очереди еще стоит перед ней, это... Вот оно опять
2: пока все обзоры пересмотришь, но... книги уже, да. Всемирный день общения, друзья. Общаемся сегодня как...
1: Как перестать волноваться вообще в целом и переживать.
2: Я хотел сказать, как гуру.
1: Да, как гуру. Ну, после этого у нас сразу же день водолаза. И на самом деле водолазы... Просто так не попасть, там нужно отменное здоровье, я здесь прочитал. Еще хорошая физическая подготовка и стальные нервы, потому что вы постоянно работаете в холодной воде, там может быть сильное течение, плохая видимость, много рисков, поэтому водолазы, если
2: вас
1: кто-то...
2: Вас с праздником! Вот да. Интересно, у нас в Нижнем Тагиле есть сообщество водолазов профессиональных?
1: Мне кажется, есть. Почему бы и нет?
2: Ну, в смысле, оно не такое большое, мне кажется.
1: Сообщество, да, они в МЧС работают. Но я думаю, что да,

0: наверняка. Ну, кто-то же...
1: Да нет, да, конечно, есть. Да. Вам вот. Привет большой, и с праздником, ребята. Да.
0: И после этого еще Международный день принцессы. Я думаю, тебя, Настя, можно поздравить с этим праздником. Ну, ты такая миниатюрная, прям принцесса.
1: Ну вот, сейчас корону поправлю и пойду, да, отмечать этот праздник.
0: Да.
1: Ну, можно требовать карету, да, к подъезду сегодня. Конечно, полцарства в придачу.
0: Определенно. Белый конь, чтоб там рядом.
1: Да, белый конь, чтоб рядом. Ну и хорошо.
0: Вот. Ну и по праздникам что еще? Международный день акушерок. Ну это тоже вот. 100% очень крутой праздник, потому что принять роды, правильно это сделать, чтобы все прошло хорошо, это
1: люди,
0: очень большая ответственность.
1: Люди, которые первыми говорят нам добро пожаловать в этот безумный мир, вас с праздником, дорогие.
0: Тебе прям так говорили, добро пожаловать.
1: Да, я прекрасно это помню, да. Вот, да, первый человек, которого я увидела в акушерках, сказала: добро пожаловать в этот безумный мир.
0: Ой, ничего себе. Ну, у меня, кстати, первое воспоминание из детства, это вот как я что-то открыл глаза в коляске где-то, и потом все уже. И потом щелчок, и уже мне лет 5.
1: Ничего себе, да. Нет, я такого не помню. 5 мая, день советской печати, ретро-праздник в честь выхода первой газеты «Правда» в 1912 году. Как давно это было? Сегодня будем наших коллег-журналистов поздравлять.
0: Да, получается, коллеги, вас с праздником, да, вот этим профессиональным, хорошим, и заряжаемся для вас. Прямо сейчас сыграет Ava Max на фите с Тиесто на треке The Motto. Приятного прослушивания!

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2

миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Нижнего Тагила. Сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы! 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
1: 6 и 7 июня – депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Твоя тишина обитает во мне.

0: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
1: Разговаривали мы здесь про тревогу, про волнение, и как раз таки мне новость попадается, что россияне все чаще ловят тревогу из-за искусственного интеллекта.
2: Ну-ка, расскажи поподробнее.
1: Люди ставят себе диагнозы через нейросети, накручиваются до паники и потом идут к психологам уже с готовой болезнью.
2: Ну вот что это такое, а? Ну вот зачем так делать? Вот говорю я своей племяннице, да хватит общаться с чатом GPT, насчет чего-нибудь.
1: Она вот как с психологом, да, да? Тоже общается? Вот.
2: Нет, причем я вижу реально много людей, которые общаются с чатом как с реальным человеком, да. Как с советчиком, понимаешь?
1: Я так же делал.
2: Вот, да, я и говорю, это и ты в том числе. Да.
1: Ой, друзья, пишите в комментариях, кто общается с нейросетью как с психологом, но не советую действительно это делать. Вот какой самый главный минус в нейросети есть, да и вообще мемы часто с этим мне тоже попадаться начали, что он просто тебя во всем как бы поддерживает. Вот что бы ты ни сказал, вот, например, скажу, я сегодня решил не пойти на работу, все проспать и вообще, ну, забить на это. А он напишет, что в какой-то веке ты выбрал себя.
2: Да,
1: твой
2: организм
1: сказал стоп, там, и начинает раскручивать, что вот, да, ты прав, все
2: он
1: правильно.
2: Он не будет объективен, да, и он как бы уводит тебя не всегда в хорошую какую-то сторону, правильно? Тебе твой друг скажет, слушай, чувак, ну ты вообще-то не прав. А вот чат тебе так не скажет. Или скажет, слушай, надо попробовать.
1: Ну, можно...
2: Он тебе когда-нибудь вот что-то говорил против

0: Типа, слушай, Лёша, ты не прав.
1: Иногда говорит, но можно его переубедить, его очень легко переубедить. Просто вот петляешь немножко, фразы немного изменяешь, там как-то объясняешь, и он потом, ну да, ты прав все-таки, да?
0: Вот, видишь, то есть, он
1: легко,
0: твою...
1: легко внушаем.
0: Легко очень, внушаем, да. И плюс усыпляет твою бдительность. Это плохо, надо же общаться с живым человеком. Кстати, сегодня Всемирный день общения, друзья.
1: Да, надо обязательно пообщаться с близкими, либо уже сходить к врачу, если это необходимо.
0: Так, подожди, ну и что там, значит, в новости? Уровень тревожности растет, растет из-за искусственного интеллекта.
1: И еще он растет, потому что кто-то думает, что уже алгоритмы отнимут работу, а именно у айтишников и юристов, но я думаю, что навряд ли так случится, это нужно им, этим искусственному интеллекту, еще поработать над собой.
0: Ну, об этом говорили еще пару лет назад. Да. Пока как бы, пока все нормально, движется. Но тем не менее, как бы вопрос-то серьезный. Что с этим делать?
1: Но мне кажется, всегда найдется какая-то неточность. Все равно человек, он...
0: Человека никто не заметит.
1: Никто не заметит человека и человеческое в людях.
0: Да, абсолютно, абсолютно так. Друзья, у нас совсем скоро вот это номер. Держите телефоны наготове. И, ну, вспомните свой автомобильный номер. Это пригодится нам буквально через пару минут.

0: Вот это номер.
1: Приветствуем вас, дорогие автолюбители. Прямо сейчас запустим генератор случайных чисел. Я нажимаю, а Настя
2: раз,
1: меня остановит.
2: Раз, два, три, стоп! Какие цифры нам сегодня выпали, Леша, расскажи скорее.
1: И сегодня это 357, а также различные комбинации. 375, 537, 573, 735 и 753. Если у вас именно такой автомобильный номер, то звоните нам по телефону 416-66-66. Мы вас поздравим, пообщаемся, расскажете нам, что у вас интересненького происходит.
2: Да, ребята, отличная комбинация 357. Если у ваших знакомых есть такая комбинация в автомобильном номере или у ваших родственников, вы им обязательно их оповестите и скажите им, чтобы они нас набрали. 416-66-66. Зачем это сделать? Да все очень просто, потому что подарок мы хотим вам подарить. Вот
1: да,
2: такой прекрасный и хороший,
1: просто.
2: Брендовый, между прочим.
1: Да, у нас свой собственный бренд.
2: У нас брендовые подарки, не просто так. Поэтому звоните 357. Давай еще раз повторим комбинации.
1: Да, 357 и комбинации 375, 537, 573, 735 и 753 уже.
2: Ты что, нас запутать хотел? Подарок себе, что ли, хочешь оставить?
1: Не, куда мне? Уже. У меня у самого скоро будет подарок уже.
2: Ну вот, как хорошо. Давайте знакомиться с нашим слушателем.
1: Да, доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Олег.
1: Какой у вас автомобильный номер, Олег? Расскажите нам, пожалуйста.
3: 753.
2: 753. Ну, идеально,
1: это
2: Олег.
1: Идеально нам подходит вообще.
2: Поздравляем вас.
3: Да, ну, да, спасибо.
1: Скажите, где вы сейчас находитесь?
3: На работу еду.
1: А, на работу едете. У нас есть просто такое правило, что нужно громко-громко крикнуть: я выиграл в утреннем шоу на Экорадио, но для этого лучше всего припарковаться, если есть такая возможность.
3: Да, хорошо, припарковался уже.
1: Хорошо.
2: Отлично.
1: Открывайте.
2: Готовы,
1: окно,
2: Олег?
3: Да. Да, да, да. Ура, я выиграл на Экорадио!
2: Отлично! Мы вас еще раз от всей души поздравляем. Вы забираете подарок.
3: Да. Спасибо.
1: Да, после эфира расскажем, как это можно сделать.
2: Но, да, не отключайтесь.
1: Да, не отключайтесь. И вообще расскажите, у нас сейчас тема дня, волнение, тревога. Как вы справляетесь вообще? Как не волноваться и жить полной жизнью и спокойствие на душе иметь?
3: Ну, надо стараться переключаться на какой-то

0: позитив, ловить другие моменты радостные. И тогда все будет хорошо.
1: Делать фокус на позитиве.
2: Вот видишь, надо настраивать. Вот, Леш, я тебе так и говорю, надо настраиваться просто на другие вибрации. Спасибо вам большое, Олег. Хорошего дня.
1: Оставайтесь на линии.
0: До свидания, и вам хорошо.
2: Только не отключайтесь. Мы вам подарок лучше подарим.
1: Ну, у нас череда везения. Да,
2: все хорошо.
1: На этой неделе счастливая рука.
2: У меня, конечно, счастливая рука. А ты как думал?
1: Ну, завтра, я думаю, что у нас тоже найдется победитель, поэтому, друзья, всегда подключаемся, всегда на связи, и, может быть, уже завтра повезет именно вам.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
5: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
6: Чего только

0: нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
2: Я спою!
1: Это новый челлендж в нашем эфире.
3: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
1: Звони, пой, забирай призы.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.

0: Ломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя.

0: Гороскоп на Эльгородио.
1: Ой, ох уж этот вторник. Что от него стоит ждать? Помимо хорошей погоды, расскажут звезды. Овны, сегодня вам придется проявить терпение. Не все будет решаться сразу. Самое главное, доведите начатое до конца.
2: Тельцы, день потребует внимательности к деталям. Маленькая ошибка может повлиять на результат. Совет дня – перепроверяйте важное.
1: Близнецы, сегодня может возникнуть необходимость вернуться к старому вопросу. И не стоит его избегать, лучше закрыть уже все окончательно.
2: Раки, день может затронуть эмоциональные темы. Важно не реагировать резко. Держите внутреннее равновесие.
1: Львы, сегодня вам предстоит доказать свою позицию делом, а не словами. Покажите результат, и это убедит лучше всего.
2: Девы, день подойдет для кропотливой работы. Вы сможете продвинуться там, где нужна точность. Работайте спокойно и без спешки.
1: Весы, сегодня важно не откладывать решения. Ситуация требует ясности. Сделайте выбор и двигайтесь дальше.
2: Скорпионы, день может принести неожиданную сложность, но вы справитесь. Не паникуйте, действуйте по шагам.
1: Стрельцы, сегодня лучше не распыляться на новые идеи. Сосредоточьтесь на текущем и доведите начатое до результата.
2: Козероги, день потребует дисциплины и контроля. Результат будет зависеть от вашей собранности. Держите темп и не отвлекайтесь.
1: Водолеи, сегодня возможны неожиданные

0: задачи. Придется быстро реагировать и сохраняйте спокойствие. Это даст вам преимущество.
1: Рыбы день подойдет для завершения накопившихся дел. Лучше не переносить их дальше. Совет дня. Закройте старые вопросы. Станет легче.
0: Вот такой у нас гороскоп на сегодня. Друзья, плавно перетекаем в следующий час. Там нас ждет много чего интересного. Ну и, конечно же, пиратское золото. Шанс выиграть приз, да, в следующем часе.
1: Он еще есть, и он большой.
0: Еще есть, да, большой.
1: Главное им воспользоваться.
0: Обязательно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 9 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 338 тысяч уральцев уже проголосовали за благоустройство территории. Голосование за объекты в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается. Параллельно в регионе стартует работа на площадках, которые жители выбрали в прошлом году, сразу в 28 муниципалитетах. Общий объем финансирования проектов 1 миллиард 150 миллионов рублей, включая федеральную поддержку. В порядок приведут парки, скверы и набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотуринске, Камышлове, Ревдесе, Серти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах. Некоторые объекты уже выходят на финальную стадию. В Качканаре наградили участников тотального диктанта. В городской библиотеке имени Селянина состоялось торжественное награждение лучших участников образовательных акций. Почетными грамотами и памятными подарками отметили 12 качканарцев, написавших «Тотальный диктант на хорошо и отлично», пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Кроме того, были награждены школьники, проявившие себя в проекте «Не диктант, дети», а также участники акции «Тот язык», которые писали диктант на татарском языке. Среди них представители татарской и башкирской общин города. В Стамбуле прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи до 21 года. Нижний Тагил представляла победительницу первенства России в весовой категории до 48 килограммов Анастасия Сазонова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец». Для тагильчанки это был дебют на соревнованиях такого высокого уровня. В первом круге Анастасия победила Гюльгаз Мусаеву из Азербайджана, призера международных игр «Дети Азии». Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством молодых мам. За первые три месяца 2026 года здесь родили 157 девушек в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает социальный фонд. По числу молодых мам лидирует юг страны. Первое место занимает Дагестан. За три месяца этого года в регионе родили 280 девушек. На втором и третьем месте Краснодарский край и Ростовская область. Четвертое место досталось Свердловской области, а пятое – Подмосковью. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет в норме. Температура воздуха до 22 градусов со знаком «плюс».

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Я знаешь, о чем подумала? Вот новинка от Анны Немченко. Да. Что сейчас последние 30 секунд было? Они просто перечисляли города. Почему мы с тобой до сих пор не написали трек? Мы можем, я не знаю, перечислить районы Нижнего Тагила.
1: А есть такой трек?
2: Серьезно?
1: Да, есть. Я тебе даже расскажу такую небольшую историю. Я когда в лагере был, к нам приезжал DMC Neo. Ну, такой диджей, как бы. Все, он там нам на дискотеке.
2: Откуда он родом?
1: Из Тагила.
2: А, так.
1: Да, и он... И у него есть песня, она 2012 года, клип, по крайней мере, выходил. И там, это мой Тагил, каким я тебя увидел, Тагилом полюбил.
2: Вот это. Ты серьезно?
1: И там еще бит вот такой...
2: Ну, такой. Нет, прям подожди, крутой. Он там перечисляет районы города?
1: Да. Он там, Кушва ГГМ, а вас мы не забыли. Там,
2: а, ну все тогда, извините.
1: Есть такой трек, так
2: ну
1: что,
2: вот,
1: да.
2: А я все... думала, я буду оригинально в своей идее.
1: Да, все включаем.
2: Что ж такое?
1: DMC Neo, мой Тагил.
2: Ладно, но это только вообще после утреннего шоу.
1: Да.
2: 5 мая на календаре, ребята, кто сегодня родился?
1: Да, сегодня у нас родилась Адель, британская певица, композитор.
2: Замечательная певица.
1: Да, ты слушал ее песни какие-то?
2: Ну, конечно. Я вообще считаю, что она одна из лучших.
1: О, ничего себе. Я просто как-то не сильно был ознакомлен с репертуаром. И после нее сразу же здесь Карл Маркс, немецкий философ, социолог, экономист. Да, даже...
2: Прекрасно. Вот с такими шикарными людьми вы родились в один день.
1: Мне почему-то, у меня какая-то это сейчас в голове случилось что-то, что мне показалось, у вас такими людьми вы родились в один день. У меня почему-то вот я тебе правда говорю, у меня перемкнуло, может, у меня то, что музыка на фоне играет.
2: Леш, с тобой все хорошо?
1: Сегодня у меня необычное настроение.
2: Я вижу, я думаю, все это заметили.
1: Да. И Крис Браун, американский хип-хоп исполнитель, да, поет сладким голосом, но парень такой хулиган.
2: Лёш, я поняла, почему тебе показалось, потому что ты сейчас это делаешь.
1: Я таким голосом?
2: Да, потому что ты таким голосом говоришь. Так, о событиях. Во-первых, 5 мая 1764 года в Санкт-Петербурге основано воспитательное общество благородных девиц. О-го. Вот вам, пожалуйста.
1: Воспитательное общество благородных девиц.
2: Что же... Все так. А в 1836 году, 5 мая, в Бельгии запущена первая в Европе железная дорога.
1: Ого. Ну, это первое в Европе. У кого первее-то по итогу, у нас или у европейцев?
2: Хороший вопрос. Будем выяснять.
1: Будем изучать.
2: Сегодня, также 5 мая 1912 года, впервые вышла в тираж советская газета «Правда». Именно поэтому мы...

0: Мы сегодня отмечаем День советской печати.
1: Да, да, вот все именно так. Мы уже озвучивали этот праздник, но еще повторим раз.
0: Привет, да, мы всем. Будем сегодня наших коллег обязательно поздравлять.
1: Да, всех поздравляем, желаем вам отличного дня. У кого день рождения, с праздником вас, дорогие, здоровья, чтобы все было хорошо, чтобы вообще вы не волновались, не переживали ни о чем. И пусть все будет хорошо.

0: Начинаем твое утро.
1: Ты почему так рано микрофон включил? Все мои смешки снова попали в эфир.
2: А ты мне чего-то руками махала. Я думал, это знак.
1: Я тебе подтанцовывала.
2: Ты мне подтанцовывала, ну.
1: Да. Это я, видишь, это я так справляюсь с волнением и тревогой.
2: Ого, у тебя есть свои методы?
1: Да. Это, кстати, отличный прием. Вот чтобы не волноваться, ну, излишне, да, особенно по пустякам, просто выбросите энергию в движение, в движение.
2: Кстати, я слышал одну мысль, что вот когда мы волнуемся, это у нас электричество в голове сильно очень играет, и это электричество нужно выпустить в движение. То есть вот бывает, что человек прям очень там ногой дергает сильно, кто-то говорит, не дергай ногой, а надо наоборот сказать, дергай еще сильнее.

0: Чтобы все электричество вышло из головы, и мысли лишние не посещали голову.
1: Вот, хороший прием. Вот давай сейчас обсудим, какие методы борьбы с тревогой и волнением нам вполне себе могут помочь. Вот, например, смотри, вот такой прием. Слышал ли ты о нем? Значит, называется он «Приемные часы для паники».
0: Угу.
1: Ну, нельзя просто взять и перестать, да, волноваться, но можно сказать своей панике: подожди, давай, я выделю для тебя время в 18 часов. Вот в 18 часов мы поволнуемся и потревожимся. Условно, вот ты сейчас в панике находишься, а ты такой своей тревоге говоришь: нет, погоди, не сейчас.
0: Можно, кстати, просто таймер поставить 5 минут, например. Ну, нет, лучше поменьше минуту где-нибудь и прямо очень сильно тревожиться, прям больше,
1: ну,
0: больше
1: да,
0: жути
1: то есть
0: себя
1: ты просто
0: нагонять.
1: Ее откладываешь. Ну, в принципе, нет, я слышала про такой прием достаточно давно, и, в принципе, сама мысль о том, что у тебя есть как бы возможность свою панику куда-то там отложить, она уже тебя немножко успокоит.
0: Да, да. Ну, или просто вот ее разогнать, опять же. Главное, не переусердствовать.
1: Да, или, например, значит, прием такой. Правило 5-5-5. Я не знаю, почему. 5, знаю почему. Потому что может задать себе вопрос. Вот будет ли вот эта паника и вот эта тревога важна через 5 лет? А через 5 месяцев? А через 5 дней? Будет ли важно вот это вот волнение, которое ты безумно испытываешь? Это будет вообще все важно?
0: Ну, кстати, этот метод не всегда работает. Когда у нас была тема про токсичный позитив, я вспомнил своего друга, когда я опаздывал на работу из-за того, что он меня со своей подработкой там взял с собой. Я вот прям нервничаю, что мне дети, мне их тренировать надо. А он такой говорит: ну, посмотри на эту ситуацию через 10 лет, ты будешь волноваться. Я говорю ему: замолчи.
1: Замолчи, больше ни слова, ничего мне не говори. Друзья, как вы справляетесь с тревогой и паникой? Расскажите нам обязательно об этом. Кстати, мы еще с Лешей сегодня разделили. Волнение и тревога — это совершенно разные вещи.
0: Волнение — это то, что помогает собраться, сконцентрироваться. Это обязательная такая часть перед ответственным мероприятием. А тревога — это уже когда... это уже... много, в общем, волнения, излишнее волнение, которое мешает действовать.
1: Переволновался. Да. А опрос у нас звучит в группе ВК следующим образом. Какая фраза вызывает у вас тревогу? Побеждает у нас какой вариант ответа? Ты только не волнуйся. Вот эта фраза вызывает больше тревоги у наших слушателей. Представляете?
0: Да, это когда подходишь к человеку, говоришь: ты только не волнуйся, но я там кое-что сделал. И вот ты такой думаешь: как я могу не волноваться после твоих слов?
1: Это дружище? Знаешь еще, это знаешь, как обычно это бывает. Алло, ты сейчас стоишь или сидишь? Вот что ты должен вообще? Зачем? Ну зачем? Знаешь, пластырь иногда надо срывать резко. Я так считаю.
0: А не потихоньку вот это все, ой, все представил себе сразу. Стало тяжело, надо сейчас успокоиться, помедитировать. Кстати, медитация, но... медитация.
1: Твоя любимая медитация.
0: Да, моя любимая, уже больше не любимая. От любви до ненависти один шаг, как говорится. Я уже устал медитировать, я вот как-то уже в голове все принял, все, и двигаюсь дальше, чего и вам желаю, что несмотря, если вам грустно, еще что-то, примите эту эмоцию, двигайтесь дальше, и потом станет хорошо. Это как погода: был дождик, стало солнышко.
1: Вот да, ребята, движемся дальше, у нас пиратское золото буквально неподалеку, готовьте свои телефоны, будем побеждать.

0: Есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
1: Приветствуем вас, дорогие пираты. Корабли у нас все так же стоят на месте. Вчера один подбили. От вас крутое пиратское имя, позитивный настрой. А у нас уже звонок.
2: Корабли у нас лавировали. Да, так и не вылавировали.
1: Ух ты, рисковая, я всегда боюсь так делать. Доброе утро.
3: Доброе утро, отважные командиры радиопиратиков.
2: Ну как у вас дела?
3: Замечательно дела, солнце на улице светит. Работа работается.
2: Очень
3: радио
2: хорошо.
3: Дозвонился.
2: Все, теперь все пора попытаться забрать подарок. Куда стреляем? Одноногий павлин.
3: Ах, да, я забыл.
2: Да ладно, ничего.
1: Нам и так уже все понятно.
2: Мы сами вас представим.
3: Ну, все отлично. Спасибо вам. А давайте пахнем Василий 6.
2: V6, полетели. Полетели на V6. Посмотрим, что у нас там имеется.
1: Да, но, к сожалению, V6 мимо, давайте
3: ничего
1: дальше.
3: Ничего там не имеется у нас.
2: Второй выстрел, значит?
3: Давайте стрельнем тогда. Борис 4.
2: B4 полетели, посмотрим, что у нас там происходит.
1: Что же там

0: Интересно. И, пока к сожалению, мимо. Ну и давай третий выстрел твой.
1: К сожалению, мимо.
2: Третий выстрел для вас специально.
1: Давайте Жорик 8.
2: G8, полетели на G8. Смотрим, слушаем, ожидаем.
0: Эх, мимо.
2: Нет, к сожалению,
0: да?
2: Мимо. Ну ничего страшного. Второй пират у нас сегодня будет пробовать забрать свой самый лучший и самый крутой подарок. От ЭК Радио, кстати говоря, ребят, вы знаете, что 7 мая у нас профессиональный праздник, День Радио. Вы обязательно нас слушаете каждый день, это понятно, и весь день 7 мая. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Фанатка Новкого Павлина.
2: Наконец-то, где же ты была? Вот, я думаю, где же фанатка Одноногого Павлина? Привет тебе, как дела?
3: Нормально, погода супер.
2: Все, замечательно. Куда стреляем?
3: Борис-9.
2: Б-9 полетели. Мне кажется, фанатка Одноногого Павлина что-то знает.
0: Мне кажется, да, что они, может быть, в сговоре находятся.
2: Я думаю, что это подозрительно. Да, второй выстрел.
3: Евгений-7.
2: Е-7. Полетели на Е-7. Проверим.
0: Эх, нет. Не туда, не туда. Ну и давайте третий выстрел.
3: Владимир-2.
2: В-2 полетели.
3: Я прошла.
2: Вы прошли? Вы прошли уровень?
0: К сожалению, мимо.
2: Но зато она что-то прошла.
0: Что-то, да, что-то... Какой-то жизненный урок, возможно.
2: Да, ну хорошо, да, вот хорошо. С утра сразу, чтобы не заморачиваться потом надолго. Сразу все прошло и все. Можно и домой идти.
0: Впервые в истории, чтобы вот так было интересно, что фанатка вот какого-то персонажа нашего. Так, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
3: Веселый мандарин.
0: Веселый мандарин.
2: О, замечательно. Никаких павлинов, только мандарины. Куда стреляем?
3: А давайте попробуем на Владимир-9.
2: В-9. Не стреляли еще сегодня туда?
0: Нет еще. Давайте
2: попробуем. В-9 полетели тогда, почему бы и нет? Тем более, если не стреляли, надо. Надо это сделать. Мимо.
0: Но, к сожалению, не туда. Давайте второй выстрел.
3: А давайте попробуем Анна-7.
2: А7, полетели на А7. По семерочке вообще, по-моему, сегодня еще не стреляли.
0: Сегодня еще нет. Но не то. И третий выстрел за вами.
2: Погнали.
3: А давайте попробуем на Игорь-7.
2: И7, полетели. Полетели на И7, почему бы и нет. Нет, к сожалению,
0: да,
2: нет.
0: Да.
2: Ну ничего, сегодня вторник,
0: сегодня,
2: завтра...
0: Сегодня, да, пристрелочный вторник.
2: Три дня у нас впереди, так что все хорошо. Главное все отметить и подсказочки
0: будут сейчас у нас, подсказочки.
2: Что-то как-то, смотри, не идет как-то с подсказками, не пошло, да?
0: Да,
2: что это значит, не давать подсказку?
0: Да я думаю, что подсказки не надо давать. Сегодня одна... подсказка от меня будет, что было все очень рядышком, где-то слева, где-то снизу,
2: где-то справа,
0: где-то по диагонали.
2: Спасибо тебе большое, Илюш, я думаю, ты всем нам помог.
0: Да, я думаю, что впереди нас ждут только победы.

0: Авторадио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРН П 304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Твой мозг – это суперкомпьютер. Но хватит ли ему мощности? Три трека, три эпохи, одна попытка. У тебя нет времени на раздумья. Слушай фрагмент, вспоминай название и озвучь его ведущему.
3: У тебя есть ровно полминуты, чтобы забрать звание «Голос эфира».
2: Игра «Успеть за 30 секунд». Включайся 7 мая.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эльдо-радио.
1: Узнаем, что стоит ожидать от сегодняшнего дня. Овны, сегодня вам придется проявить терпение. Не все будет решаться сразу. Доводите начатое до конца.
2: Тельцы, день потребует внимательности к деталям. Маленькая ошибка может повлиять на результат. Совет дня. Перепроверяйте важное.
1: Близнецы, сегодня может возникнуть необходимость вернуться к старому вопросу. Лучше закрыть все окончательно.
2: Раки, день может затронуть эмоциональные темы. Важно не реагировать резко. Держите внутреннее равновесие.
1: Львы, сегодня вам предстоит доказать свою позицию делом, а не словами. Покажите результат, и это убедит лучше всего.
2: Девы, день подойдет для кропотливой работы. Вы сможете продвинуться там, где нужна точность. Работайте спокойно и без спешки.
1: Весы, сегодня важно не откладывать решения. Ситуация требует ясности, сделайте выбор и двигайтесь дальше.
2: Скорпионы, день может принести неожиданную сложность, но вы справитесь. Совет дня, не паникуйте, действуйте по шагам.
1: Стрельцы, сегодня лучше не распыляться на новые идеи. Сосредоточьтесь на текущем и доведите начатое до результата.
2: Козероги, день потребует дисциплины и контроля. Результат будет зависеть от вашей собранности. Совет дня, держите темп и не отвлекайтесь.
1: Водолеи, сегодня возможны неожиданные задачи. Придется быстро реагировать, но сохранять спокойствие, и тогда у вас будет большое преимущество.
2: Ну и рыбы, день подойдет для завершения накопившихся дел. Лучше не переносить их дальше. Дальше совет дня. Закройте старые вопросы, станет легче.
1: Ну а с вами были Алексей Подольский и Настя Невская.
2: Да, ребята, да. Всем хорошего, замечательного дня. Сегодня вторник. Так, работаем мы пятидневочку, да? А вот следующая неделя у нас будет короткая, замечательно. И отпразднуем, мы отдохнем.
1: Да, всем хорошего дня. Пока-пока.
2: Справляйтесь с тревогой.
1: Да, справляйтесь. Мы с вами.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Более 338 тысяч уральцев.

0: Уже проголосовали за благоустройство территории. Голосование за объекты в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается. Параллельно в регионе стартует работа на площадках, которые жители выбрали в прошлом году, сразу в 28 муниципалитетах. Общий объем финансирования проектов 1 миллиард 150 миллионов рублей, включая федеральную поддержку. В порядок приведут парки, скверы и набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотуринске, Камышлове, Ревдес, Серти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах. Некоторые объекты уже выходят на финальную стадию. В Качканаре наградили участников тотального диктанта. В городской библиотеке имени Селянина состоялось торжественное награждение лучших участников образовательных акций. Почетными грамотами и памятными подарками отметили 12 качканарцев, написавших «Тотальный диктант на хорошо и отлично», пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Кроме того, были награждены школьники, проявившие себя в проекте «Не диктант, дети», а также участники акции «Тот язык», которые писали диктант на татарском языке. Среди них представители татарской и башкирской общин города. В Стамбуле прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи до 21 года. Нижний Тагил представляла победительницу первенства России в весовой категории до 48 килограммов Анастасия Сазонова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец». Для тагильчанки это был дебют на соревнованиях такого высокого уровня. В первом круге Анастасия победила Гюльгаз Мусаеву из Азербайджана, призера международных игр «Дети Азии». Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством молодых мам. За первые три месяца 2026 года здесь родили 157 девушек в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает социальный фонд. По числу молодых мам лидирует юг страны. Первое место занимает Дагестан. За три месяца этого года в регионе родили 280 девушек. На втором и третьем месте Краснодарский край и Ростовская область. Четвертое место досталось Свердловской области, а пятое – Подмосковью. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 22 градусов со знаком «плюс».

Бодрое, солнечное и теплое утро. С вами на Эко-радио Маша Максимова. Сегодня вас ждет фонтан веселья, радости, интересных передач и, конечно же, самых лучших треков. Только что услышали новинку Артика и Асти Егора Крида «Карма». Оценить ее можно на ecoradio.ru. А еще в этом часе услышим группу «Пицца», «Добро», «Холидей Боя» и других ваших любимых исполнителей. Прямо сейчас отправляемся покорять галактику с коллабом «Galantis», «Лукас», «Стив», «Лира», «Элиан».

кажется, ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Лиричная романтика от Косты Лакосты на ночь. Всем известно, что лучшее лекарство от разбитого сердца – путешествие. И хоть мы не можем буквально отправиться в кругосветку, но вместе с Эко-радио и передачей Digest News вас ждет ежедневный рейс по новостным сенсациям нашей планеты. Совсем скоро стартуем, буквально после песни «Clan Carousel» «Ride», а ее мы послушаем прямо сейчас. Эко.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль: дорогая машина не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. А в отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть своя люкс-комната с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
3: Химчистка «Эколини» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкусили свободу и легкость с группой «Добро» вечерами. Судя по прогнозу, природа, как всегда, нас дразнит. В будни приятная, почти летняя погода. А вот к выходным обещают легкое похолодание. Но это не помешает провести свободное время интересно и познавательно. Информация на правах рекламы. 7 мая кинотеатр «Красногвардеец» приглашает на фестиваль «Победный марш». Вы увидите военную драму «Каруза» о мальчике и его верном друге собаке. Категория 6+. Фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Это история девочки, победившей войну. Категория 12+. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра. Справки по телефону 43 56 73. Нижний Тагил.

0: 7 мая. День радио. Эко-радио выходит на улицу.
1: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке

0: весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
1: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
2: Это радио.
3: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
4: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История — это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Новости. Экорадио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Лана Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области ночью был объявлен режим ракетной опасности, сообщал губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях. В Нижнем Тагиле по всему городу завыли сирены. Как сообщают очевидцы, сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, звучал в Нижнем Тагиле в течение 5 минут, в период между 2:50 и 3:00 ночи. Аналогичное сообщение губернатора было распространено сразу после. В Нижнем Тагиле разгорелся скандал из-за вакцинации. Детская городская больница.

0: Больница опубликовала ценник на прививку от клещевого энцефалита, включив в стоимость не только препарат, но и осмотр врача. Родителей возмутил такой подход, ведь базовые медицинские услуги в России должны оказывать бесплатно по полису ОМС. Вакцинация от клеща стала для тагильчан настоящим квестом. С начала весны препарата нет в больницах, в аптеках появляются в маленьких количествах, его сметают с полок за считанные часы. Детская больница предложила родителям альтернативу – привить ребенка платно. В детских поликлиниках на вагонке и гальянке маленьких тагильчан вакцинируют с 17 апреля. 1086 рублей просят приготовить заранее, оплату принимают только наличными. Эта сумма складывается из стоимости самой вакцины, осмотра врача, укола, заполнения документов. Совокупный оборот организации Свердловской области за первый квартал этого года составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Это на 5% меньше показателей аналогичного отрезка прошлого года, сообщает Свердловскстат. Показатели отражают общий тренд экономики региона на спад. Промышленное производство, которое в регионе доминирует, 42% всего оборота, находится в упадке по ряду отраслей. Добыча полезных ископаемых, металлургия, транспортное машиностроение, в целом обрабатывающие производства потеряли 8%. В то же время рост демонстрирует пищевая промышленность, химическое, машиностроение и энергетика. Розничная торговля выросла на 7%, но оптовая упала на 10%. Правительство России внесло законопроект в Госдуму, который увеличивает госпошлины для мигрантов. Согласно поправкам, сбор за получение российского гражданства вырастет с 4 тысяч рублей до 50 тысяч. Информация об этом содержится в базе документов Нижней палаты. Согласно проекту, стоимость вида на жительство для иностранцев вырастет с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Для тех, кто приезжает учиться, цена поднимется до 8 тысяч рублей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТВ.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 22 градусов со знаком «плюс».

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио.

0: Женщины, вы прекрасны, притягательны и невероятны. Об этом нам напомнила Леди Гага с новинкой «Shape of a Woman». А сегодня, кстати, как раз отмечается Международный день принцесс. Мужчины, не забудьте поздравить своих красавиц. И, конечно же, праздновать лучше всего с самыми яркими и качающими работами на Эко-радио. В этом часе нас ждут Мари Краймбрери, группа BTS, Bruno Mars и другие таланты русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас зажжем с Дуа Липой Training Season.
1: Экра. Радио.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 7 мая отмечается День радио. Именно тогда, в 1895 году, Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества, где представил созданную им радиосистему. Так началась история радиовещания в нашей стране. И эту неделю мы посвящаем радио. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день прозвучали слова:
2: «Слушайте, говорит Москва».
1: Открывала первый радиоконцерт в истории послереволюционной России певица Надежда Обухова романсом «Не искушай меня без нужды». В представлении также приняли участие артисты Большого академического театра. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Ее строили работники Нижегородской радиолаборатории под

0: руководством советского ученого Михаила Бонч-Буревича по указанию Ленина, который в 1921 году признавал радиотелефонное строительство чрезвычайно важным и срочным. Неудивительно, что в то время эта 12-киловаттная радиостанция стала самой мощной в мире. Однако регулярное вещание наладилось только в 1924 году. Тогда передачи и концерты выходили в эфир строго по расписанию, которое публиковалось в газетах. Жители заранее планировали свой досуг, зачастую собирались с родственниками и друзьями за столом, прослушивая вечерние программы, которые транслировались из столицы. А в 1928 году зазвучало местное тагильское радио. Но это уже другая история, о которой я расскажу завтра здесь, на Экорадио.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.
3: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию.

0: Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

потанцевали с Горилла Зиппо, а на часах 11:42, на календаре 5 мая, и сегодня я подготовила для вас интересные факты про число 5. Итак, в нумерологии число 5 символизирует свободу, риск, энергичность и перемены, а стороны пятиконечной звезды пересекаются в пропорциях, соответствующих золотому сечению. Также цифра 5 тесно связана с природой и жизнью, ну, сами посудите, 5 пальцев, 5 чувств, осязание, обоняние, зрение, слух и вкус, а еще большинство морских звезд имеют 5 лучей и многие цветы 5 лепестков. Так что можно считать, что сегодняшний день наполнен энергией жизни и новых свершений, и пусть он у вас пройдет энергично и весело с лучшими хитами Эко-радио. Сейчас, кстати, будем вспоминать 2008 с группой Cherish и их культовым хитом Killa.

0: в мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
5: Я спою!
4: Это новый челлендж в нашем эфире.
6: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
4: Звони, пой, забирай призы.
0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
8: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радио.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области ночью был объявлен режим ракетной опасности, сообщал губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях. В Нижнем Тагиле по всему городу завыли сирены. Как сообщают очевидцы, сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, звучал в Нижнем Тагиле в течение 5 минут в период между 2:50 и 3:00 ночи. Аналогичное сообщение губернатора было распространено сразу после. В Нижнем Тагиле разгорелся скандал из-за вакцинации. Детская городская больница опубликовала ценник на прививку от клещевого энцефалита, включив в стоимость не только препарат, но и осмотр врача. Родителей возмутил такой подход, ведь базовые медицинские услуги в России должны оказывать бесплатно по полису ОМС. Вакцинация от клеща стала для тагильчан настоящим квестом. С начала весны препарата нет в больницах, в аптеках появляются в маленьких количествах, его сметают с полок за считанные часы. Детская больница предложила родителям альтернативу – привить ребенка платно. В детских поликлиниках на вагонке и гальянке маленьких тагильчан вакцинируют с 17 апреля. 1086 рублей просят приготовить заранее, оплату принимают только наличными. Эта сумма складывается из стоимости самой вакцины, осмотра врача, укола, заполнения документов.

0: Совокупный оборот организации Свердловской области за первый квартал этого года составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Это на 5% меньше показателей аналогичного отрезка прошлого года, сообщает Свердловскстат. Показатели отражают общий тренд экономики региона на спад. Промышленное производство, которое в регионе доминирует, 42% всего оборота, находится в упадке по ряду отраслей. Добыча полезных ископаемых, металлургия, транспортное машиностроение, в целом обрабатывающие производства потеряли 8%. В то же время рост демонстрирует пищевая промышленность, химическая, машиностроение и энергетика. Розничная торговля выросла на 7%, но оптовая упала на 10%. Правительство России внесло законопроект в Госдуму, который увеличивает госпошлины для мигрантов. Согласно поправкам, сбор за получение российского гражданства вырастет с 4000 рублей до 50 тысяч. Информация об этом содержится в базе документов Нижней палаты. Согласно проекту, стоимость вида на жительство для иностранцев вырастет с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Для тех, кто приезжает учиться, цена поднимется до 8 тысяч рублей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, столбик термометра покажет 24 градуса со знаком плюс.

лежит, в часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Яркие, красивые и, безусловно, талантливые Мадонна и Сабрина Карпентер с новинкой «Bring Your Love» призывают нас дарить любовь окружающим. И пусть прекрасная погода и плейлист «Эко-радио» вдохновляет вас сегодня на добрые поступки и теплые слова. В этом часе услышим Полину Гагарину, Хану, Звонкова и не только. А прямо сейчас дерзкая и драйвовая певица Гайл зарядит нас энергией с треком ABCDFU. Эко.

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Любовь как проводник, значит солнечный блик.

0: Вспомнили 2018-й, с коллабом LG и Федука. А если вы ценитель и любитель отличной музыки, танцев, веселья, то зажигай вместе с Эко Радио 7 мая. Будем все вместе отмечать День Радио у нас в эфире. Вообще, помимо ярких, качающих, прекрасных композиций, будет много гостей, игр. И, в общем, скучать точно не придется. Жду всех. Обязательно подключайтесь. Будет просто космически круто, как хит DJ Knax Galaxy.
1: Экро. Радио.

Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний предел 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи» – государственный.

0: Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Диджей NRD One погрузил нас в 2020 с философским треком All Good Things. Да, бывает часто, что все хорошее рано или поздно заканчивается, а за свое место под солнцем так или иначе нужно бороться. Но какие бы неудачи и проблемы не сопровождали вас, вы в силах с этим справиться, я в вас верю, друзья. Вы способны снова встать на волну. И вообще, в любом случае, Эко-радио всегда рядом с бесконечным запасом отличной музыки, которая... как известно, способна и мотивировать, и настроить на позитив, и даже если нужно, залечить раненое сердце. А дуэт Филатов и Кэрос сейчас напомнит нам, что счастье есть.
1: Эко-радио.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий.

0: эмоций на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Твой мозг — это суперкомпьютер. Но хватит ли ему мощности? Три трека, три эпохи, одна попытка. У тебя нет времени на раздумья. Слушай фрагмент, вспоминай название и озвучь его ведущему.
3: У тебя есть ровно полминуты, чтобы забрать звание «Голос эфира».
2: Игра «Успеть за 30 секунд». Включайся 7 мая.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101-1026.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия Бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Все новости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности. Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог шествия Бессмертного полка, детских хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. В Нижнем Тагиле начались проверки пожарных гидрантов. Из-за этого холодная вода в домах горожан может окраситься в оранжевый цвет, рассказали в компании «Водоканал НТ». В нашем городе около 3000 пожарных гидрантов. Больше половины из них обслуживает «Водоканал НТ». С середины апреля до конца мая сотрудники компании выборочно проведут ревизию оборудования в первую очередь у социальных объектов. Во время обследования холодная вода в кранах тагильчан может стать ржавой. Это случается из-за резкого изменения напора, когда открывают уличные краны. Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством молодых мам. За первые три месяца 2026 года здесь родились 157 девушек в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает социальный фонд. По числу молодых лидирует юг, первое место занимает Дагестан. За три месяца этого года в регионе родили 280 девушек. На втором и третьем месте Краснодарский край и Ростовская область 188 и 165 девушек соответственно. Четвертое место досталось Свердловской области 157 мам, а пятое Подмосковью, где родили 153 девушки. Тагильчане до суда договорились о компенсации морального вреда после нападения домашней собаки. Летом прошлого года пес выскочил из автомобиля и покусал

0: первого попавшегося навстречу ребенка. По данным Дзержинского районного суда, в день инцидента девочка гуляла по территории одного из коллективных садов в черте города. В это время там остановился автомобиль, с которого хозяин без привязи выпустил собаку. Животное бросилось к ребенку и вцепилось в плечо. Пострадавшая упала на землю, после чего собака укусила ее снова. Владельцу удалось оттащить животное и посадить обратно в машину, после чего он уехал с места ЧП. В пресс-службе суда уточнили, что к ответственности он привлечен не был из-за истечения сроков давности. После происшествия ребенку понадобилась экстренная медицинская помощь. В дальнейшем девочка лежала в больнице и проходила курс прививок. При разбирательстве сторонам удалось договориться без вмешательства суда. Они заключили досудебное соглашение, остановившись на сумме 80 тысяч рублей. Суд одобрил и утвердил сделку, а дело прекратил. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачная с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, столбик термометра покажет 24 градуса со знаком плюс.

0: Блогерша, которая покорила сердца всей России, а теперь и радиостанции. Анна Немченко с новинкой «По городам» прозвучала только что на Эко-радио. Если бы она заглянула в нашу студию, я бы точно обрадовалась. Вообще, надо бы собрать наших диджеев и записать на видео какой-нибудь из ее танцев. А вдруг заметит? Кстати, наша команда часто снимает тренды. Заходите в группу Эко-радио ВКонтакте, смотрите клипы, там много всего интересного есть. А сейчас чуть-чуть замедлимся и погрузимся в уют и нежность с треком Artemis «I like the way you kiss me».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная, 30/7, телефон 47-87-01.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 37-0303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
6: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Группа Crash Adams погрузила нас в романтику с треком Your Heart. И в такой яркий солнечный день нужно обязательно поделиться своим шикарным настроением с близкими. Сделать это проще простого, когда слушаешь Эко-радио. Пишите ваши приветы на номер 8-953-056-013 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. И я, Маша Максимова, озвучу ваши теплые слова в прямом эфире. А сейчас чуть-чуть освежимся с коллабом Сократа и Юлианы Карауловой. Газировка. Эко.

0: Драйвово и динамично вспомнили 2009 с группой Basic Elements «Touch You Right Now». А на этих выходных вы сможете погрузиться в еще более далекие, но великие времена. Информация на правах рекламы. 7 мая кинотеатр «Красногвардеец» приглашает на фестиваль «Победный марш». Вы увидите военную драму «Каруза» о мальчике и его верном друге собаке, категория 6+. Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» — это история девочки, победившей войну, категория 12+. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра. Справки по телефону 43 56 73 Нижний Тагил.
1: Экро-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: 7 мая. День радио. Эко-радио выходит на улицу.
2: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке «Крыша».
3: Могла и сняться в кино.
1: Весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
2: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
4: Это радио.
5: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
6: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
7: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
6: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в ближайшее время в студии Лона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия Бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Всеновости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности. Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог шествия Бессмертного полка, детских хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. В Нижнем Тагиле начались проверки пожарных гидрантов. Из-за этого холодная вода в домах горожан может окраситься в оранжевый цвет, рассказали в компании «Водоканал НТ». В нашем городе около 3000 пожарных гидрантов. Больше половины из них обслуживает «Водоканал НТ». С середины апреля до конца мая сотрудники компании выборочно проведут ревизию оборудования в первую очередь у социальных объектов. Во время обследования холодная вода в кранах тагильчан может стать ржавой. Это случается из-за резкого изменения напора, когда открывают уличные краны. Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством молодых мам. За первые три месяца 2026 года здесь родились 157 девушек в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает социальный фонд. По числу молодых лидирует юг. Первое место занимает Дагестан. За три месяца этого года в регионе родили 280 девушек. На втором и третьем месте Краснодарский край и Ростовская область 188 и 165 девушек соответственно. Четвертое место досталось Свердловской области 157 мам, а пятое – Подмосковью, где родили 153 девушки. Тагильчане до суда договорились о компенсации морального вреда после нападения домашней собаки. Летом прошлого года пес выскочил из автомобиля и покусал первого попавшегося навстречу ребенка. По данным Дзержинского районного суда, в день инцидента девочка гуляла по территории одного из коллективных садов в черте города. В это время там остановился автомобиль, с которого хозяин без привязи выпустил собаку. Животное бросилось к ребенку и вцепилось в плечо. Пострадавшая упала на землю, после чего собака укусила ее снова. Владельцу удалось оттащить животное и посадить обратно в машину, после чего он уехал с места ЧП. В пресс-службе суда уточнили, что к ответственности он привлечен не был из-за истечения сроков давности. После происшествия ребенку понадобилась экстренная медицинская помощь. В дальнейшем девочка лежала в

0: больницей проходила курс прививок. При разбирательстве сторонам удалось договориться без вмешательства суда. Они заключили досудебное соглашение, остановившись на сумме 80 тысяч рублей. Суд одобрил и утвердил сделку, а дело прекратил. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, столбик термометра покажет 24 градуса со знаком плюс.

Артик Асти и Егор Крид с новинкой «Карма» напомнили нам о правиле бумеранга. Но ведь возвращается не только негатив, но и позитив. И чем больше добрых дел вы делаете, тем счастливее в итоге будете. Лично я в это очень верю. А под прекрасные треки на Эко-радио жизнь ощущается еще ярче и приятнее. В этом часе услышим группу Feisty Family, Holy Flame, Риту Ору и другие звездные имена. Прямо сейчас песня «Крик души» Мелисса Тома «I'm Alone».

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль. Дорогая машина – не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким

нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Калибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью.

0: с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Лоя ненадолго вернула нас в 2009 с треком «Я буду». Но все мы знаем, что на Эко-радио рекордсмен по путешествиям в прошлое – Саша Маринов. Она ежедневно по будням отправляет нас в самые разные города и года с передачей «Нескучная история». Кстати, новый выпуск будет в эфире совсем скоро, сразу после хита Риты Оры «Joy». А его мы услышим прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 7 мая отмечается День радио. Именно тогда, в 1895 году, Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества, где представил созданную им радиосистему. Так началась история радиовещания в нашей стране. И эту неделю мы посвящаем радио. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день прозвучали слова:
2: «Слушайте, говорит Москва».
1: Открывала первый радиоконцерт в истории послереволюционной России певица Надежда Обухова романсом «Не искушай меня без нужды». В представлении также приняли участие артисты Большого академического театра. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Ее строили работники Нижегородской радиолаборатории под руководством советского ученого Михаила Бонч-Буревича по указанию Ленина, который в 1921 году признавал радиотелефонное строительство чрезвычайно важным и срочным. Неудивительно, что в то время это 12-киловаттная радиостанция стала самой мощной в мире. Однако регулярное вещание наладилось только в 1924 году. Тогда передачи и концерты выходили в эфир строго по расписанию, которое публиковалось в газетах. Жители заранее планировали свой досуг, зачастую собирались с родственниками и друзьями за столом, прослушивая вечерние программы, которые транслировались из столицы. А в 1928 году зазвучало местное тагильское радио. Но это уже другая история, о которой я расскажу завтра здесь, на Экорадио.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: Только радио. Реклама.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя.
8: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
9: Я спою!
8: Это новый челлендж в нашем эфире.
10: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
8: Звони, пой, забирай призы.

0: привет из 2020-го от французского диджея Hugel Better. По-моему, эта песня с максимально летним настроением. А между прочим, до 1 июня осталось совсем ничего. 27 дней или примерно 650 часов. Под любимые песни на Эко-радио это время пролетит легко и незаметно. На часах 14.49 и я, Маша Максимова, говорю вам, друзья, до новых встреч. Эстафету передаю Александру Данилову. Он сделает ваш вечер просто улетным, это я точно знаю. А пока погрузимся в романтику с Holy Flame. Тану.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Химчистка Эколини поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия Бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Все новости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности. Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог, шествие Бессмертного полка, детский хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. Остались в программе фейерверк на акватории Тагильского пруда в 22 часа, траурные мероприятия на городских мемориалах. Не будет также и массовых перекрытий улиц. По данным мэрии, ограничится лишь закрытием улицы Горошникова от Красноармейской до Мира. Проехать по ней нельзя будет 9 мая с 21 часа и до завершения праздничного мероприятия. Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. Выдвижение проходит по Серовской территориальной группе, в которую входит и Качканар. Глава города подчеркнул, что участвует в выборах не ради депутатского мандата, тем более не по одномандатному округу, а по партийному списку. По его словам, важно, чтобы голос Качканара был услышан и отражен в будущих решениях депутата. Пишет паблик ВКонтакте «Качканарский четверг». Екатеринбург оказался в числе российских городов с самым высоким уровнем переработок. По данным опроса рекрутинговой платформы headhunter.ru и группы «Ренессанс страхования», 32% жителей областного центра работают сверхурочно чаще одного раза в неделю. В целом 76% опрошенных в Свердловской области хотя бы раз за последний год сталкивались с переработками. При этом 42% делают это не реже одного раза в неделю, а еще треть чаще. У значительной части сотрудников переработки составляет от 2 до 10 часов в месяц, но у 15 достигает 20 часов. Несмотря на распространенность практики, отношение к ней остается скорее негативным. Летний сезон 2026 года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, об этом пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание. Уставшие от городского шума ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности, на курортах Сочи и Анапы, говорится в публикации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале солнечно, дует умеренный западный ветер, температура плюс 21 градус, ночью ожидаем около 13. А завтра, в среду, 6 мая, будет солнечно, но днем, возможно, пойдет дождь. Ветер подует умеренный, юго-западный, ожидаемая температура от 18 до 24 градусов.

0: О, как же прекрасен образ той, что рядом сейчас с тобой. Леди Гага только что на эко-волне, и образ женщины Shape of Woman — это новинка. Ставим лайк на нашем официальном сайте karadi.ru, если нас зацепило. Ну, любая работа Леди Гаги ожидаема и оставляет яркий след в музыке. Что же, будем слышать ее чаще, больше и громче. Как и вообще, как и погода, как и настроение за окном, солнце, лето, как будто бы к нам уже пришло и радует нас своими солнечными лучами. Ну, а мы радуемся тому, что скоро будет день радио в этот четверг, 7 числа. Мы уже готовимся, там всякие розыгрыши, приятные подарки для наших слушателей. Будьте здесь, будьте с нами в этот четверг. Ну, а пока, конечно, тоже не отходите от своих радиоприемников. Впереди Джонни, Найка, Филат Хикера с диджеем Грувом. Все это в ближайшие минуты здесь, на Эко-волне. Меня зовут Александр Данилов. Всем огромнейший горячий привет.
1: Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Да, что не говорите, но 90-е были сложными, но было и счастье. Счастье есть, DJ Groove, песня из того времени, благодаря Филатову и Кэрсу, снова к нам вернулась, и это не может не радовать. Движемся дальше, впереди у нас группа Серебро, Рэй, а также Мод и Баста Дмитрием Журавлевым будут уже примерно через 15 минут, ну а сейчас возвращение команды Tokyo Hotel и композиция, которая называется How to Love, как же любить? Да как любить? Как справиться с любовью? Да, мне кажется, каждый знает это сам. У каждого есть собственный рецепт. Ну что же, how to love, как любить? Летом это очень актуально. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения. 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
3: Снова и снова.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: воспоминаниям о 2009 годе, только что на Ковалне. Сам Аберник, ирландская певица, которая, чье творчество сложно отнести к какому-то определенному стилю, ведь в свое время она стала одной из самых успешных хаус-вокалисток. Песня «Стереофло», «Стереозвук», только что в твоих динамиках. «Стереозвук» — технология, которая глубоко интегрирована уже в нашу жизнь, но когда ее изобрели в 30-м году этого 20 века, она была никому не нужна, потому что не было пластинок, на которых можно было записать. Лишь в 58-м году вышла первая пластинка со стерео. Ну, а сейчас вот в каждом динамике, в каждой колоночке мы слушаем звук в стерео. Да и вообще, конечно, хорошо, когда идет два человека, когда работают два человека. И вот, например, следующий исполнитель, а это Баста, он любит тоже на коллаборации работать с кем-то. И следующая композиция, так и называется, «Девочка в цветах», а коллаборация вместе с Дмитрием Журавлевым. Послушаем прямо сейчас.
1: Эко-радио.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Твой мозг – это суперкомпьютер. Но хватит ли ему мощности? Три трека, три эпохи, одна попытка. У тебя нет времени на раздумья. Слушай фрагмент, вспоминай название и озвучь его ведущему.
1: У тебя есть ровно полминуты, чтобы забрать звание «Голос эфира».
0: Игра «Успеть за 30 секунд». Включайся 7 мая.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
0: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия Бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Все новости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности. Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог, шествие Бессмертного полка, детский хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. Остались в программе фейерверк на акватории Тагильского пруда в 22 часа, траурные мероприятия на городских мемориалах. Не будет также и массовых перекрытий улиц. По данным мэрии, ограничится лишь закрытием улицы Горошникова от Красноармейской до Мира. Проехать по ней нельзя будет 9 мая с 21 часа и до завершения праздничного мероприятия. Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. Выдвижение проходит по Серовской территориальной группе, в которую входит и Качканар. Глава города подчеркнул, что участвует в выборах не ради депутатского мандата, тем более не по одномандатному округу, а по партийному списку. По его словам, важно, чтобы голос Качканара был услышан и отражен в будущих решениях депутата. Пишет паблик ВКонтакте «Качканарский четверг». Екатеринбург оказался в числе российских городов с самым высоким уровнем переработок. По данным опроса рекрутинговой платформы headhunter.ru и группы «Ренессанс страхования», 32% жителей областного центра работают сверхурочно чаще одного раза в неделю. В целом 76% опрошенных в Свердловской области хотя бы раз за последний год сталкивались с переработками. При этом 42% делают это не реже одного раза в неделю, а еще треть чаще. У значительной части сотрудников переработки составляет от 2 до 10 часов в месяц, но у 15 достигает 20 часов. Несмотря на распространенность практики, отношение к ней остается скорее негативным. Летний сезон 2026 года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, об этом пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание. Уставшие от городского шума ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности, на курортах Сочи и Анапы, говорится в публикации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале солнечно. Ветер умеренный, западный, температура 21 градус, ночью около 13. А завтра, в среду 6 мая, будет солнечно, но днем возможен дождь. Ветер подует умеренный, юго-западный, ожидаемая температура от 18 до 24 градусов.

Ну что ж, дождались, ну или дождемся уже совсем скоро новый альбом Madonna, Conversation 2 называется он, и вот с него лид-сингл, Bring Your Love, совместная работа с Сабриной Карпентер, только что послушали, ставим лайк обязательно на нашем официальном сайте karadio.ru, ну и конечно же в группу во ВКонтакте, не забываем заходить, там много чего интересного, часто новые посты об исполнителях, о песнях, все там в группе ВКонтакте, Karadio. Обязательно будет там. Всем огромнейший привет. Меня зовут Александр Данилов. И здесь в ближайшие несколько часов вместе с музыкой. Впереди Эва Макс, Мари Крамбри, Эбон, Пицца и Леонид Агутин. А сейчас The Weeknd и его легендарнейший уже хит Sucker Face. Делай громче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: хочу в него.
1: Да, наверное, такие мысли посещают каждого из нас в начале недели. Все бы ничего, да, работать приходится. Хотя хотелось бы, конечно, сесть в самолет с серебристым крылом, да, умчаться туда, где тепло, и море волнуется. Раз, море волнуется. Два. И включаем любимую песню. Три. Эва Макс продолжает наш музыкальный эфир. Don't click play прямо сейчас. Далее Нюша, Регард и Звонки. А также еще впереди хит Hush Midnight. Давайте-ка мы вспомним этот мотив. So we can be free. Strange things do happen here. It's the time to leave. Обязательно его дождись через 12 минут здесь, на Эко-волне.

0: Тема.
1: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Телеграм-радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: 7 мая. День радио. Эко-радио выходит на улицу.
1: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке «Крыша».
2: Могла и сняться в кино.
0: Весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
1: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
3: Это радио.
4: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
5: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
6: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
4: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.

0: прямо и говорит: помолчи и двигай, двигай, двигай, двигайся в танце. Safi and the Gang, только что в эфире Эко-волны. Движемся дальше. TFS продолжает наш музыкальный эфир. Dua Lipa будет в финале этого музыкального. Ну а в следующем еще интереснее, еще больше музыки. Будь здесь.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
2: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
3: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
5: Химчистка «Эколиния» поздравляет.

0: Поздравляет с Днем Великой Победы! С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Детская поликлиника на Окунева 32 с 2015 года является медучреждением с благоприятными условиями для грудного вскармливания и входит в программу «Больница, доброжелательная к ребенку». В очередной раз медучреждение подтвердило этот статус, пройдя аттестацию по стандартам международной программы Всемирной организации здравоохранения и Международного чрезвычайного детского фонда ООН. В Свердловской области железнодорожники начали ремонт инфраструктуры. Из-за этого в мае изменится расписание электричек, отправляющихся из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Нижней Туры. Об этом предупредила пресс-служба Свердловской пригородной компании. Графики движения изменятся 5, 11, 13, 21 и 25 мая. Свердловские спортсмены завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре по стрельбе из лука. Среди юниоров до 21 года на вторую ступень пьедестала поднялся воспитанник Екатеринбургской школы Виктория Максим Малафеев. В финальном поединке наш земляк уступил москвичу Дмитрию Костину. В золотом противостоянии среди девушек до 18 лет победу одержала воспитанница спортивной школы «Факел» из Лесного Наталья Теребова. Российские птицеводы выступили с инициативой установить минимальные и максимальные цены на куриные яйца категории С1, сообщает «Коммерсант». Идея предполагает введение так называемой «ценовой вилки» как для закупочных, так и для розничных цен. Представители торговых сетей относятся к инициативе скептически. По их мнению, жесткая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в среду 6 мая, будет солнечно, но днем возможен дождь. Ветер подует умеренный, юго-западный. Ожидаемая температура от 18 до 24 градусов.

0: Ну что же, прекрасная композиция, это Анна Немченко. Только вот почему-то в перечислении городов почему-то не присутствует Нижний Тагил и Качканар. Но это нужно как будто исправлять. Анна Немченко, новинка эфира по городам. Слушал ее, и вот припев, слушайте, подозрительно похож на ее предыдущий трек «Танцпол везде». Ну, возможно, мне показалось. Оцените сами в нашем радиоэфире. Мы еще ее услышим немного-много раз в следующих музыкальных часах. Меня зовут Александр Данилов. Огромнейший привет всем и каждому, кто настроен на волну, что у нас будет впереди в ближайшие минуты в этом часе. А здесь мы услышим Альберта Брайта, будет Юлия Зиверт и Айсгард, Элли Дуа и Леша Свикс, Нилета и Мэри Гу. Композиция «Аритмия» совсем скоро, сразу же после композиции «Зерб», который сейчас «Локейшн». Делай громче.
1: Эйка Радио.

0: Моторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Из капельки не желаем. Банк — это место, где должны лежать все денежные купюры. Как говорил один персонаж из комедии Гайдая, граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Ну, а сейчас мы же их храним во всех известных учреждениях. И когда денежки работают, тогда и настроение улучшается. Тогда и можно и музыку поставить любимую погромче. А вот впереди у нас Альберт Брайт. Будет еще также Дон Диабло с композицией Radio Baby. Совсем скоро, уже буквально через несколько минут, здесь, на Эко-волне.
1: Это

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная 6Б. 8 800 300.

0: 33 40 66. Запишитесь сегодня.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО МТСК. Телефон 8-34-35-230-255.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя.
5: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
6: Я спою!
5: Это новый челлендж в нашем эфире.
7: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
5: Звони, пой, забирай призы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
3: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
6: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
5: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
6: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
5: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
6: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
10: Дорогие жители Нижнего Тагила, сеть салонов «Алмаз» поздравляет вас с Днем Победы. 9 мая – это день, когда мы с особой гордостью вспоминаем о великом подвиге наших предков. Пусть их мужество и самоотверженность всегда служат для нас примером. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Что ж, уходить в 17.56 можно, наверное, только с работы, но никак не в космос. Ну, а группа «Серебро» только что с нами на Ковалне. Движемся дальше. Деми Ловато продолжает наш музыкальный эфир. И как называется композиция? Композиция называется «Fast», что значит «быстро», «быстро», «быстро». И о чем это говорит? Что «быстро», «быстро» берем руки в ноги и с хорошим настроением движемся домой. Уже можно, уже почти 6 часов.

0: На Среднем Урале 18 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Детская поликлиника на Окунева 32 с 2015 года является медучреждением с благоприятными условиями для грудного вскармливания и входит в программу «Больница, доброжелательная к ребенку». В очередной раз медучреждение подтвердило этот статус, пройдя аттестацию по стандартам международной программы Всемирной организации здравоохранения и Международного чрезвычайного детского фонда ООН. В Свердловской области железнодорожники начали ремонт инфраструктуры. Из-за этого в мае изменится расписание электричек, отправляющихся из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Нижней Туры. Об этом предупредила пресс-служба Свердловской пригородной компании. Графики движения изменятся 5, 11, 13, 21 и 25 мая. Свердловские спортсмены завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре по стрельбе из лука. Среди юниоров до 21 года на вторую ступень пьедестала поднялся воспитанник Екатеринбургской школы Виктория Максим Малафеев. В финальном поединке наш земляк уступил москвичу Дмитрию Костину. В золотом противостоянии среди девушек до 18 лет победу одержала воспитанница спортивной школы «Факел» из Лесного Наталья Теребова. Российские птицеводы выступили с инициативой установить минимальные и максимальные цены на куриные яйца категории С1, сообщает «Коммерсант». Идея предполагает введение так называемой «ценовой вилки» как для закупочных, так и для розничных цен. Представители торговых сетей относятся к инициативе скептически. По их мнению, жесткая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в среду, 6 мая, будет солнечно, но днем, возможно, пойдет дождь. Ветер подует умеренный, юго-западный. Ожидаемая температура от 18 до 24 градусов.

Не сломать, не сломать нам наше хорошее настроение. Несмотря на песню «Can't be broken», нельзя разрушить. Это Марик, только что на эко-волне. Всем привет огромнейший, меня зовут Александр Данилов. И настроение бьет ключом. А почему? Потому что на улице солнышко. Просто лето. И ближайшие несколько дней ничего не изменится. Солнце будет нам светить, музыка нам будет играть. Впереди услышим Yearbooks, звонки, Маршал Джефферсон и Филатов и Кэрос. Прямо сейчас продолжают наш музыкальный эфир. И если грустно, включай музыку, делай громче.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин, Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом! Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: 7 мая отмечается День радио. Именно тогда, в 1895 году, Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества, где представил созданную им радиосистему. Так началась история радиовещания в нашей стране. И эту неделю мы посвящаем радио. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день прозвучали слова:
2: «Слушайте, говорит Москва».
1: Открывала первый радиоконцерт в истории послереволюционной России певица Надежда Обухова романсом «Не искушай меня без нужды». В представлении также приняли участие артисты Большого академического театра. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Ее строили работники Нижегородской радиолаборатории под руководством советского ученого Михаила Бонч-Буревича по указанию Ленина, который в 1921 году признавал радиотелефонное строительство чрезвычайно важным и срочным. Неудивительно, что в то время это 12-киловаттная радиостанция стала самой мощной в мире. Однако регулярное вещание наладилось только в 1924 году. Тогда передачи и концерты выходили в эфир строго по расписанию, которое публиковалось в газетах. Жители заранее планировали свой досуг, зачастую собирались с родственниками и друзьями за столом, прослушивая вечерние программы, которые транслировались из столицы. А в 1928 году зазвучало местное тагильское радио. Но это уже другая история, о которой я расскажу завтра здесь, на Экорадио.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: товаров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: Нужно точное обследование без ожидания? МРТ, КТ и УЗИ для взрослых и детей в центре «Магнетика». Быстро, точно, с понятным результатом. Нижний Тагил, Красная, 6Б. 8-800-333-40-66. Запишитесь сегодня.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Давайте будем честны. Улица у нас сегодня не злится. Она даже, можно сказать, улыбается и радуется вместе с нами той замечательной погоде, которая начинается. Ну что ж, двинемся дальше. Супер Манкис.
1: Эко-радио.
0: Супер Манкис продолжает наш музыкальный.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
0: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Твой мозг — это суперкомпьютер. Но хватит ли ему мощности? Три трека, три эпохи, одна попытка. У тебя нет времени на раздумья. Слушай фрагмент, вспоминай название и озвучь его ведущему.
5: У тебя есть ровно полминуты, чтобы забрать звание «Голос эфира».
4: Игра «Успеть за 30 секунд». Включайся 7 мая.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Цена за килограмм. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Все новости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности. Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог, шествие бессмертного полка, детский хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. Остались в программе фейерверк на акватории Тагильского пруда в 22 часа, траурные мероприятия на городских мемориалах. Не будет также и массовых перекрытий улиц. По данным мэрии, ограничится лишь закрытием улицы Горошникова от Красноармейской до Мира. Проехать по ней нельзя будет 9 мая с 21 часа и до завершения праздничного мероприятия. В Нижнем Тагиле начались проверки пожарных гидрантов. С середины апреля и до конца мая специалисты выборочно проведут ревизию оборудования. Во время обследования холодная вода в кранах тагильчан может стать ржавой. Это случается из-за резкого изменения напора, когда открывают уличные краны. Пожарные гидранты помогают спасателям бороться с огнем и сохранять драгоценные секунды при поиске источника воды. Ревизию ресурсники проводят весной и осенью. В первую очередь осматривают оборудование у социальных объектов и жилых домов. За сезон удается проверить около 100 кранов. В Свердловской области железнодорожники начали ремонт инфраструктуры. Из-за этого в мае изменится расписание электричек, отправляющихся из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Нижней Туры. Об этом предупредила пресс-служба Свердловской пригородной компании. Графики движения изменятся 5, 11, 13, 21 и 25 мая. Летний сезон 2026 года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города. Об этом пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание. Уставшие от городского шума ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы, говорится в публикации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра в среду, 6 мая, будет солнечно, но...

Замечательная одна виночка от Леди Гаги. Образ женщины. Только что лайк на нашем официальном сайте. Ну или заходи к нам в группу во ВКонтакте. Там много интересного. И в том числе посты о новых-новых релизов от музыкальных исполнителей. Меня зовут Александр Данилов. Всем огромнейший привет. Время 9.11 на Среднем Урале. Замечательная погода стоит за окном. Время можно для того, чтобы прогуляться. Но если ты еще двигаешься в машине, то можешь сделать погромче. Ведь впереди услышим Женю Трофимова и комнату культуры. Дуракам, солнце в придачу, но... солнце в придачу, слышите, даже он поет про солнце. Все это будет впереди, буквально через несколько минут. Также Imagine Dragons, группа «Градусы» и Digest News. Выпуск без политики, новости без политики. Как они сейчас нам нужны. Поехали. Меня зовут Александр Данилов. Еще раз хорошего настроения всем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Химчистка «Эколини» поздравляет с Днем Великой Победы. С 4 по 10 мая дарит скидку 25% на чистку одежды и мягкого инвентаря. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07 Нижний Тагил 2026.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: просто ни о чем. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль. Дорогая машина – не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатых.

гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. А в отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть

0: вселенной. А знаешь, кто ярче всех во вселенной? Да, конечно же, ты. Ведь когда огонек в сердце, то и погода лучше. И мы видим, что огонь в сердцах наших слушателей горит, горит, горит в полную силу. Потому что погодка на улице — мое почтение, что называется. Ну что же, движемся вперед с музыкой в эфире, в колонках и с мыслями о том, что можно прогуляться сегодня по улице и насладиться тем, что за окном, что я, собственно, скоро и сделаю. Но сначала послушаем Бенсона Буна, Рома Кенга будет, а также DJ Smash и Zen E.
1: А я житель снов твоих.
0: А кто же? Кто же этот житель снов наших? И догадаешься? А вот если не догадаешься, то можешь услышать буквально через 10 минут.
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Техноателье» поздравляет тагильчан с Днем Победы. Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие. Сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. В честь праздника весь май дарим скидку 20% на пружинные матрасы. «Техноателье», Нижний Тагил, Индустриальная 30/7, телефон 47-87-01.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной.
4: Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30
3: на Экорадио.
5: 7 мая. День радио. Экорадио выходит на улицу.
6: В День радио мы покажем тебе, как создается чистая энергия хитов. Тебя ждет марафон событий в прямом эфире и на нашей площадке «Крыша».
7: Могла и сняться в кино.
5: Весь день. Марафон хитов и игр в прямом эфире. Нейрохит, челленджи и море призов, а также диджей-сет от резидентов территории звука.
6: Слушай, танцуй, выигрывай. Лови подробности в нашем эфире и в наших соцсетях.
8: Это радио.
9: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.

0: начать сначала.
1: И тут Юлия Зиверт и Матвей Мот, нечего добавить, да, мы живем в этом мире для того, чтобы дарить любовь, для того, чтобы зажигать и для того, чтобы сделать, наверное, что-то полезное. И даже если что-то сегодня не успели, обязательно начать можно уже завтра, не откладывая в долгий ящик, что называется. Ну что же, до финала этого музыкального часа осталось буквально две композиции. Тейт Макри и Полина Гагарина будут здесь. А в следующем части слушаем Baby Rex, Анна Асти, Мадонна с новиночкой совместно с Сабриной Карпентер. Где-то примерно 8.09. Обязательно дождись. Ну а я этого уже не услышу, потому что пойду на улицу, подышу с замечательным вечерним воздухом. И буду наслаждаться теми моментами жизни, которые у нас есть сегодня. Меня зовут Александр Данилов. Я желаю, конечно же, каждому всего самого замечательного и, конечно же, добра в ваш дом. Всем на этом пока.
2: Эко-радио.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле решено отменить всю массовую часть Дня Победы. 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия бессмертного полка. Это следует из постановления вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По данным информагентства «Все новости», сократить праздничную программу рекомендовала антитеррористическая комиссия региона из соображений безопасности.

0: Полностью отменены прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники, творческий пролог, шествие бессмертного полка, детский хоровой фестиваль, праздничный концерт в парке Бондина. Остались в программе фейерверк на акватории Тагильского пруда в 22 часа, траурные мероприятия на городских мемориалах. Не будет также и массовых перекрытий улиц. По данным мэрии, ограничится лишь закрытием улицы Горошникова от Красноармейской до Мира. Проехать по ней нельзя будет 9 мая с 21 часа и до завершения праздничного мероприятия. В Нижнем Тагиле начались проверки пожарных гидрантов. С середины апреля и до конца мая специалисты выборочно проведут ревизию оборудования. Во время обследования холодная вода в кранах тагильчан может стать ржавой. Это случается из-за резкого изменения напора, когда открывают уличные краны. Пожарные гидранты помогают спасателям бороться с огнем и сохранять драгоценные секунды при поиске источника воды. Ревизию ресурсники проводят весной и осенью. В первую очередь осматривают оборудование у социальных объектов и жилых домов. За сезон удается проверить около 100 кранов. В Свердловской области железнодорожники начали ремонт инфраструктуры. Из-за этого в мае изменится расписание электричек, отправляющихся из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Нижней Туры. Об этом предупредила пресс-служба Свердловской пригородной компании. Графики движения изменятся 5, 11, 13, 21 и 25 мая. Летний сезон 2026 года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, об этом пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание. Уставшие от городского шума ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы, говорится в публикации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 мая будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров

0: ртутного столба. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Столбик термометра покажет 24 градуса со знаком «плюс».
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Растворись в этом танце. Растворись в этом танце. Растворись в этом танце. Растворись в этом танце. Растворись в этом танце. Растворись в этом танце. Так как ты делаешь это не

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.

0: Coverland ждет тебя.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хватит мучить соседей. Пора заявить о себе на радио. Ты знаешь слова, мы даем микрофон.
4: Я спою!
3: Это новый челлендж в нашем эфире.
5: Выбирай год, лови бит и докажи, что твой голос сильнее тишины.
3: Звони, пой, забирай призы.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

делает.

Легко и спокойно.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радио.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.